Я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь, я куда-нибудь